0: Die besten Songs der 2010er. Diving 2010er. Jeden Mittwoch ab 19 Uhr. Diving Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».